До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.

До свидания, друг мой, до свидания. Ну, leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.

0: До свидания, друг мой, до свидания. Nun leb wohl, auf Wiedersehen, mach's gut. До свидания, друг мой, до свидания. Unsere Sache, Freund, steht gut.
1: Sonntag.